0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
3: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларусь заинтересована наращивать экспорт образовательных услуг в Гану. В Барановичском районе увеличивается численность многодетных семей. Об этом и другом подробней. Беларусь заинтересована наращивать экспорт образовательных услуг в Гану, и потенциал в этой сфере у двух стран большой. Такое мнение высказал министр образования Андрей Иванец. Глава ведомства обратил внимание, что государство входит в топ-5 африканских стран по экспорту образовательных услуг. С точки зрения формирования нормативно-правовой базы стороны находятся еще в начале пути. Заключение между профильными министерствами меморандума о взаимопонимании в сфере обучения даст хороший импульс межуниверситетским договоренностям. Потенциал и перспективы большие. В первую очередь, АКРА заинтересована в подготовке на базе отечественных вузов специалистов по агропромышленному комплексу, медицине и инженерных кадров. Выставка «Белагра», которая прошла в Беларуси на минувшей неделе, подводит итоги. Особое внимание на ней уделили белорусским предприятиям переработки. Получается ли заходить на новые экспортные рынки, рассказал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Цифры убедительные. Наблюдается двузначная динамика роста по 2025-му. В текущем году, отработав 4 месяца, уже рост экспорта составляет 126%. Львиная доля у перерабатывающей отрасли, констатировал глава Брещины. Продукцию полюбили не только в нашей стране, но и в Российской Федерации. Губернаторы российских регионов интересуются возможностью увеличения поставок молочной или мясной продукции. Сейчас идет обмен опытом, достигаются определенные договоренности. В Барановичском районе с начала года зарегистрировано 37 новорожденных. Существенно впереди девочки – 21, мальчиков – 16. 9 пар дождались первого малыша, 14 – второго, еще 8 родителей получили статус многодетных, встретив дома третьего ребенка. Сельчане укрепляли позиции мамы и папы, пополняя семьи четвертыми и шестыми детьми. В лидерах – Новомышский сельсовет. Выдано 10 свидетельств, а также Жемчужнинский – 9. Наиболее популярные имена – Анна, Ксения, Матвей. Среди редких – Аглая и Марьяна, Леон и Леонардо. 24 года – такой средний возраст жительниц района, испытавших счастье материнства впервые. Третьего успевают родить до 30 лет. И о спорте. Барановичский хоккейный клуб «Текстильщик» вышел в плей-офф национального чемпионата по хоккею на траве среди женских команд сезона 2025-2026. Заключительные поединки уже начались. В полуфинале подопечные Юлии Михейчик сражаются с клубом «Виктория» в серии до 2 побед. Первая встреча состоялась 7 июня в Смолевичах. Счет 5-2 в пользу хозяек арены. Голами отличились наша Ульяна Шашковская и Анастасия Сергиенко. Ответный раунд примут барановичи. На стадионе «Дубово Спорт» 9 июня местный состав сойдется с противником в 17:30. Болельщиков приглашают на трибуны. Вход свободный. К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине «Медистайл», который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на Комсомольскую, 9. Каждый день с 10 до 20 часов. «Медистайл» – удобно, стильно, доступно. Новомышский государственный аграрный колледж ведет набор абитуриентов по профессиям. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С, Д, Ф. слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3-го разряда, электросварщик ручной сварки 3-го разряда. Для учащихся 3-разовое бесплатное питание. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 65 35 22. Срок подачи документов с 15 июня по 24 августа. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Во-во-во, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларусь укрепляет свои позиции на африканском континенте. Почти 1000 нарушений. Госавтоинспекция Барановичей подвела итоги специального комплексного мероприятия «Внимание, дети». Об этом и другом подробнее. Беларусь укрепляет свои позиции на африканском континенте. Во Дворце независимости прошли знаковые переговоры Александра Лукашенко с президентом Ганы. Это первый официальный визит лидера этой республики в Минск за время двусторонних отношений. Главным драйвером призвана стать продовольственная безопасность. Гана, где проживает 35 миллионов человек, нацелена на масштабную механизацию аграрного сектора. Взамен Александр Лукашенко предложил ганской стороне создать совместные перерабатывающее производство прямо на территории Беларуси. В планах запустить выпуск какао-продуктов для их дальнейшего экспорта на рынки Европы и Евразийского экономического союза. Партнерам из АКРЫ также открыты комплексные решения в сфере безопасности, взаимодействия в сфере IT, образования и медицины. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи, сообщает Белта. Нововведение закреплено постановлением Совета министров об обязанности операторов электросвязи не допускать на лицевом счете минуса свыше 5 базовых величин. Документ вступил в силу 7 июня. В Минсвязи подчеркнули, что это позволит в том числе исключить непреднамеренное возникновение значительных сумм в роуминге. По заявлению порог можно изменить, уточнили в ведомстве. Еще одно важное ограничение касается подключения дополнительных услуг через SMS или USSD-запрос. Теперь они могут осуществляться только путем самостоятельного ввода. Продолжаем выпуск. Почти 1000 нарушений. Госавтоинспекция Барановичей подвела итоги специального комплексного мероприятия «Внимание, дети». Рейдовые и профилактические мероприятия развернулись накануне и в первые дни летних каникул с 25 мая по 5 июня. Это время повышенной ответственности для взрослых и призыв правоохранителей еще раз напомнить несовершеннолетним правила безопасного поведения на улицах. Несмотря на широкую информационную работу среди участников дорожного движения через средства массовой информации, административный ресурс, на магистралях города нашлось немало тех, кто пренебрег основными правилами. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, выявлено 919 нарушений. Требование включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни проигнорировал 131 водитель, попавшийся в поле зрения инспекторов ДПС. За неправильную перевозку юных пассажиров штраф получили 7 человек. В Барановичах 138 раз те, кто сел за руль авто, не предоставили преимущества пешеходам и велосипедистам. Отдых от школьных будней у мальчиков и девочек в самом разгаре. Взрослым следует и впредь проявлять бдительность и стать примером безоговорочного соблюдения действующих рекомендаций ГАИ, подчеркнул Андрей Буслович. В Брестской области 9 июня состоится плановая техническая проверка системы оповещения населения. В этот день в период с 12 до 13 часов будут включаться электросирены. Пройдет перехват FM-вещания. Граждан просят сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется. К новостям компании. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть» – за шинами к нам. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель».

0: 66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Genesis with you. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. После встречи на высшем уровне в Минске начал работу белорусско-ганский бизнес-форум. Десятки компаний двух стран договариваются и заключают весомые контракты. Впереди B2B-переговоры. Стороны с глазу на глаз обсудят вопросы дальнейшего взаимодействия. Глобальная цель – существенно нарастить взаимный товарооборот. В последние годы он составлял 10-12 миллионов долларов. Очевидно, что потенциал значительно больше. Серьезным драйвером роста должно послужить создание совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны готовы создавать совместное производство. Рассчитывают на кратный рост взаимных поставок по ряду позиций. Реализация планов намечена по аналогии с теми проектами, по которым Беларусь успешно строит отношения с Зимбабве. Президиум Совета Министров утвердил решение комиссии по присуждению премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Звание лауреата от 24 организаций за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ. Обращалось внимание на внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента. Награда присуждена одному из барановичских производств – коллективу автоагрегатного завода. Это демонстрирует высокую оценку не отдельного товара или продукции, а достижения предприятия в целом. Комитет государственного контроля Брестской области 12 июня проведет горячую линию по проблемным вопросам качества производимой продукции заготовочными цехами сетевых ритейлеров. Гражданам предлагают сообщить об имеющихся недостатках товаров собственного производства, реализуемых в объектах торговли. Высказаться можно об обслуживании и санитарном состоянии самих точек. Обращения будут приниматься с 9 до 18 часов с часовым перерывом. С 13 до 14. Звонить по телефону 0162 21 18 56. Специалисты КГК внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Барановичи ФМ. 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама. Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель? Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Баранович FM. Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
3: Баранович FM новости.
4: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов прибыл в Минск с рабочим визитом по приглашению белорусского коллеги Андрея Шведа. Программой предусмотрен обширный комплекс мероприятий для дальнейшего укрепления сотрудничества между высшими судебными инстанциями в рамках союзного государства. Ключевым событием станут двусторонние переговоры, по итогам которых ожидается подписание документа, направленного на развитие обмена опытом и обеспечение единства подходов, в том числе при реализации общих задач. Ожидается, что Игорь Краснов встретится с высшим руководством республики. Главной темой названа роль судебной власти в укреплении законности и защите прав граждан на пространстве союзного государства. Кроме того, запланирован круглый стол по вопросам использования научных технологий в рамках судопроизводства. Также председатель Верховного суда России почтит память павших в годы Великой Отечественной войны. Экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества» состоится в Бресте 17 июня, сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода отечественных производителей на рынки стран Центральноазиатского региона. Площадка объединит более 150 представителей бизнеса, экспертов, имеющих опыт работы в различных сферах. ВЭД, юридическая поддержка, консалтинг, кредитование и банковские расчеты, исполнение договоров, арбитраж, транспорт и логистика.

0: планах рассмотреть перспективные направления и существующие барьеры, получить пошаговые инструментарии от экспертов-практиков по поставкам товаров в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, ознакомиться с проектами действующих компаний и логистических операторов. Продолжаем выпуск. Сотрудники госавтоинспекции повышают уровень осведомленности сельских жителей о порядке регистрации и эксплуатации средств персональной мобильности. С 1 сентября 2025 в Беларуси вступили в силу изменения в ПДД, которыми установлен новый порядок использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Стандартные СПМ с максимальной скоростью до 25 км в час не относятся к механическим транспортным средствам. Ставить их на учет в ГАИ не требуется, а пользователи приравниваются к велосипедистам, отметил инспектор ДПС отделения ГАИ Барановичского РОВД Матвей Бабаков. Для участников дорожного движения разработаны наглядные тематические листовки, в которых демонстрируются пункты правил для указанных категорий. Сотрудники дорожно-патрульной службы напоминают, скорость в населенных пунктах должна быть не более 10 км в час. При пересечении проезжей части необходимо спешиваться. Движение в пешеходных зонах и по тротуарам при массе устройства свыше 35 килограммов запрещено. Матвей Бабаков подчеркнул, что в темное время суток на велосипеде и СПМ обязательно использование фар, а вне городов и деревень – одежды со световозвращающими элементами. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист кочегар котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номер 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69 и 64-93-62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Барановичи ФМ.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Богдановичи FM.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто...

0: Ждановичи ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Одна из ключевых задач Комитета госконтроля – проверка выполнения поручений президента, сообщил председатель КГК Беларуси Василий Герасимов во время совместного заседания палат белорусского парламента. Общая цель – добиться своевременного и качественного решения поставленных главой государства задач. Каждый исполнитель должен чувствовать личную ответственность за конечный результат перед лидером страны, подчеркнул Василий Герасимов. Он отметил улучшение исполнительской дисциплины. Проводится комплексный анализ проектов на стадии их реализации. Это позволяет принять превентивные меры. Усиленный контроль установлен буквально за каждой задачей, включая персональную ответственность руководителей. В Беларуси обновили порядок регистрации в службе занятости, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Правительство утвердило постановление в новой редакции. Теперь процесс доступен гражданам, обратившимся в орган по труду, занятости и соцзащите лично, либо посредством специальной формы в своем личном кабинете.

0: принимаются во внимание образование, состояние здоровья, стаж и опыт работы по прежней профессии, транспортная доступность нового места. При этом критерии могут не учитываться, если заявитель против. Продолжаем выпуск. Барановичанин уклонялся от уплаты алиментов. Суд Барановичского района и города Барановичи постановил обвинительный приговор. Наказание в отношении 34-летнего жителя назначено в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год, а также применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. Подробности рассказала старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко.
1: В целях профилактики совершения лицами, обязанными к уплате алиментов на содержание детей, правонарушений преступлений в выездном судебном заседании в помещении Барановичского межрайонного отдела принудительного исполнения рассмотрено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барановичи. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, будучи ранее судимый за уклонение от содержания детей, умышленно, начиная с декабря 2024 года по февраль 2026 года, не выплачивал алименты в пользу бывшей супруги на содержание троих несовершеннолетних детей, что повлекло образование задолженности. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью, с учетом позиции государственного обвинителя, представленных доказательств личности обвиняемого, суд Барановичского района города Барановичи постановил обвинительный приговор. На основании части 3 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год, а также к обвиняемому применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. Приговор суда не вступил в законную силу.
0: К новостям компании. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Реклама. Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович FM новости.
1: Баранович, 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Он прибыл в нашу страну с визитом по приглашению председателя Верховного суда Беларуси Андрея Шведа, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления взаимодействия. Глава государства тепло приветствовал гостя и поблагодарил его за сотрудничество в период, когда Игорь Краснов занимал должность генерального прокурора России. Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В банке вакансий почти 6 тысяч предложений на оплачиваемые временные работы, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Участвовать в них могут официально зарегистрированные безработные, пенсионеры или студенты на каникулах, а также находящиеся в отпуске. Среди основных направлений в сельском хозяйстве – посадка и прополка растений, сбор ягод и овощей, благоустройство, покос и уборка травы, оформление клумб, в ЖКХ – сбор, сортировка, переработка вторсырья, комплексная уборка и содержание домовладений. Оплата труда от 40 до 50 рублей в день. Зависит от производительности труда. Для работников организован бесплатный подвоз к месту работ. Также с ними заключается срочный трудовой или гражданско-правовой договор. Чтобы устроиться на временные работы, нужно обратиться в службу занятости по месту жительства. Продолжаем выпуск. Смертельное ДТП произошло под Барановичами. Трагедия случилась 7 июня около 23 часов на трассе М1 Е30 Брест-Минск, граница Российской Федерации. По информации УВД облсполкома, 24-летний водитель, управляя автомобилем БМВ, ехал в сторону столицы по крайней левой полосе. На 241-м километре трассы совершил наезд на внезапно выбежавшее слева направо по ходу движения дикое животное, после чего съехал в правый кювет, где врезался в придорожные деревья. В результате аварии 48-летний пассажир погибла. Мужчина, находившийся за рулем, госпитализирован. 53-летний пассажир после оказания медицинской помощи отпущен. По данному факту проводится проверка. Новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: всюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама. Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки, на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Парламентский день. В Минске состоялось совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Сенаторы и депутаты заслушали доклад председателя Комитета государственного контроля о результатах деятельности ведомства. Речь шла об эффективности расходования бюджетных средств, выполнении масштабных государственных программ,

0: и о мониторинге за наведением порядка на Земле. Акцент на тех направлениях, на которые обращает пристальное внимание глава государства. Руководитель КГК также ответил на прямые вопросы парламентариев. Подобные встречи в овальном зале Дома правительства проводятся регулярно. Такой формат, как важнейший элемент контроля, предназначен для оперативного заслушивания отчетов, а также он дает возможность напрямую задать самые острые вопросы избирателей. Президиум Совета Министров утвердил решение комиссии по присуждению премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Звание лауреата от 24 организаций за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ. Обращалось внимание на внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента. Награда присуждена одному из барановичских производств – коллективу автоагрегатного завода. Это демонстрирует высокую оценку не отдельного товара или продукции, а достижения предприятия в целом. Продолжаем выпуск. Сотрудники госавтоинспекции повышают уровень осведомленности сельских жителей о порядке регистрации и эксплуатации средств персональной мобильности. С 1 сентября 2025 в Беларуси вступили в силу изменения в ПДД, которыми установлен новый порядок использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Стандартные СПМ с максимальной скоростью до 25 км в час не относятся к механическим транспортным средствам. Ставить их на учет в ГАИ не требуется, а пользователи приравниваются к велосипедистам, отметил инспектор ДПС отделения ГАИ Барановичского РОВД Матвей Бабаков. Для участников дорожного движения разработаны наглядные тематические листовки, в которых демонстрируются пункты правил для указанных категорий. Сотрудники дорожно-патрульной службы напоминают, скорость в населенных пунктах должна быть не более 10 км в час. При пересечении проезжей части необходимо спешиваться. Движение в пешеходных зонах и по тротуарам при массе устройства свыше 35 килограммов запрещено. Матвей Бабаков подчеркнул, что в темное время суток на велосипеде и СПМ обязательно использование фар, а вне городов и деревень – одежды со световозвращающими элементами. В Барановичском районе с начала года зарегистрировано 37 новорожденных. Существенно впереди девочки – 21, мальчиков – 16. 9 пар дождались первого малыша, 14 – второго. Еще 8 родителей получили статус многодетных, встретив дома третьего ребенка. Сельчане укрепляли позиции мамы и папы, пополняя семьи четвертыми и шестыми детьми. В лидерах Новомышский сельсовет выдано 10 свидетельств, а также Жемчужинский – 9. Наиболее популярные имена – Анна, Ксения, Матвей. Среди редких – Аглая и Марьяна, Леон и Леонардо. 24 года – такой средний возраст жительниц района, испытавших счастье материнства впервые. Третьего успевают родить до 30 лет. К новостям компании. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В ближайшие дни в Беларуси ожидается теплая погода. Средняя температура на 1-3 градуса выше, чем положено по климату. Но вместе с тем обстановка будет очень неустойчивой. Метеоусловие по западной половине страны будет определять область высокого атмосферного давления. По восточной половине сохранится влияние фронта, который принес в эти районы дождевые грозовые облака. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Баранович FM.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Космос — это синяки.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки, Надомейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Барановичи ФМ.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Добрый день. Верховные суды Беларуси и России намерены заключить меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с президентом нашей страны Александром Лукашенко, передает Белта. В настоящее время Игорь Краснов ведет переговоры о развитии отношений со своим коллегой Андреем Шведом. Стороны намерены впервые в истории двух государств подписать документ, который позволит создать новую практику в работе судов. Цель – сделать правосудие справедливым и эффективным. В стране за минувшие сутки в милицию поступило около 400 обращений о звонках телефонных аферистов. Оперативники задержали 4 курьеров, среди которых один иностранец. У них изъято порядка 200 тысяч рублей, проинформировали в МВД. Зарегистрировано 32 преступления с применением информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность совершения платежей по 73 реквизитам в других государствах, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 88 счетам. По количеству фактов лидируют телефонные мошенничества. Затем идут покупка товаров в интернете, аренда жилья, хищение с использованием соцсетей, вымогательство и торговля на финансовых биржах. Правоохранители напоминают, предложение быстрого и легкого заработка или выгодного приобретения в интернете неизменно связано с риском потери денег. При общении с неизвестными по телефону важно прекратить разговор и обратиться в милицию по номеру 102. Продолжаем выпуск. На старте летний трудовой семестр. Сейчас в Барановичском районе формируются студотряды, рассказала первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. Молодые люди от 14 до 31 года могут не только официально трудоустроиться, заработать собственные деньги, но и найти новых друзей. О вакансиях для ребят заявили Барановичский райагросервис, Крошин, птицефабрика «Дружба», агрокомбинат «Мир», экспериментальная база «Вольно», районное ЖКХ, Барановичский лесхоз и другие предприятия. Соискателям предлагают проявить себя в деле благоустройства территории, озеленения, ухода за животными. Впервые в этом году принимает юношей и девушек с 18 лет парк животных. В 2025-м более 250 человек стали членами студотрядовского движения, отметила Анастасия Харченко. Чтобы присоединиться к трудовому десанту, необходимо обратиться по адресу улица Советская, 79, кабинет 426 и 633. Дополнительную информацию можно получить по телефону 80-163-67-78-39. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса, ночью ожидается 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: на результат.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 18-22 градуса, ночью ожидается 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Президент отметил, что должность утверждается на Народном вече, Всебелорусском народном собрании, как и судьи. Это придает серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего руководителя структуры. Такие резкие движения необходимо делать с надежным для народа человеком. На подъезде к Беловежской пуще создают уникальный музыкальный объект. Речь идет об участке дороги протяженностью около 700 метров на республиканской трассе Р-83 перед въездом в Каменюки. На асфальтированное полотно в сторону нацпарка наносят специальные рельефные элементы из холодного пластика. При определенной скорости под колесами авто эти неровности создают вибрации, которые через подвеску и кузов передаются в салон в виде мелодии. Водители и пассажиры смогут услышать знаменитый заповедный напев песняров «Беловежскую пущу». О приближении к новому необычному отрезку предупреждает специальный информационный знак. Это позволяет подготовиться и избавить ход до рекомендованного. Работы находятся на завершающей стадии. Открыть новый туристический маршрут планируют к 11 июня. Музыкальная магистраль в Беларуси, созданная для популяризации главного природного символа страны и привлечения путешественников. Подобные проекты уже успешно реализованы в других странах мира, например, в Южной Корее и США. Продолжаем выпуск. Барановичский район снова обозначен желтым цветом на интерактивной карте Минлесхоза. На территории региона введено ограничение на посещение зеленых массивов, рассказал начальник станции пожарно-химической лесхоза Дмитрий Казакевич. Решение принято районным исполнительным комитетом в связи с наступлением третьего класса пожарной опасности. Это значит, что заходить в лесфонд можно, но въезжать на механическом транспортном средстве нельзя. Перед тем, как отправиться на прогулку, не лишним будет заглянуть на официальный сайт ведомства и сверить актуальную информацию, напомнил Дмитрий Казакевич. Нарушителям положен штраф. Танцоры Барановичей покоряют новые вершины, на этот раз международные. Образцовый ансамбль «Карусель Микс» детской хореографической школы искусств вернулся с многочисленными трофеями из Карелии. В живописном городе Кондопога состоялся фестиваль «Планета искусств», на котором наши юные таланты стали триумфаторами. Жюри отметило мастерство учеников 3 и 5 классов, присудив им награды лауреатов первой степени в 6 категориях. Гран-при в номинации «Эстрадный танец» также уехала в Барановичи. Упорную борьбу наши земляки вели с коллективами из разных уголков России – Воронежа, Нижнего Новгорода, Подмосковья, Ростова-на-Дону и других. Высокая конкуренция подтвердила значимость отличных результатов танцоров и педагогов. К слову, поездка стала еще одной возможностью познакомиться с культурой и природой принимающей стороны. Дети и взрослые посетили равнинный водопад Кивач, загадочный поле-вулкан Гирвас и насладились прогулками по берегу Ладожского озера. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Барановичи FM.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

0: Барановичи ФМ новости.
1: У Барановичев 16:30 в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко выступает за внедрение высоких технологий по всей вертикали в работе судов. Сегодня белорусский лидер встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Президент отметил, что в судах неприемлема бумажная волокита и необходимо использовать передовые разработки, уточнил Александр Лукашенко и добавил, Беларусь готова учиться и перенимать опыт. Игорь Краснов находится в Минске с рабочим визитом по приглашению коллеги Андрея Шведа. Программа пребывания насыщенная. Ожидается, что он примет участие в круглом столе по вопросам использования научных технологий в рамках уголовного судопроизводства. Национальная академия наук Беларуси объявила о начале приема заявок для участия в конкурсе стартапов «100 инноваций молодых ученых», сообщили в пресс-службе Национальной академии наук. Основная задача инициативы – продвижение талантливых молодых ученых, выявление точек акселерации проектов, содействие коммерциализации результатов исследований, помощь в поиске инвестиционной поддержки. Продолжаем выпуск. Об итогах специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» рассказал старший госавтоинспектор отделения ГАИ Барановичского РОВД Игорь Гордейко. В ходе декады, цель которой – предупреждение дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних, сотрудники госавтоинспекции проводили беседы с ребятами о безопасном поведении на улице. Взрослым раздавали тематические памятки. За время акции в Барановичском районе выявили 57 водителей, которые не включили ближний свет фар. 7 человек не пропустили пешеходов на переходе. Еще 7 перевозили юных пассажиров без специальных удерживающих устройств. Игорь Гордейко подчеркнул, летом люди за рулем должны быть особенно внимательны вблизи игровых площадок, дворовых территорий и пешеходных зон. Родителям следует регулярно напоминать своим детям необходимость быть бдительными. К другим новостям. Прямая телефонная линия по вопросам качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования, состоится в Барановичах. Высказать замечания и предложения горожане смогут 10 июня с 9 до 12 часов по номеру 80-163-67-05-18. На связи будет начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист, кочегар, котельный. С последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12. Кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69 и 64-93-62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

без суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

Добрый день, мы снова выходим на исходное. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист порадует вас сегодня какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 9 июня на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения. Делимся последними новостями, рекламой, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся переключиться на игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
5: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: премьера в Барановичах, самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
1: Брейнсторм.
0: На кону у нас сегодня пригласительный билет в цирк на одну персону. Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 9 июня в 1993 году, на экраны вышел фильм Стивена Спилберга, который со временем вырос в популярную одноименную медиафраншизу. Как вы думаете, о какой картине идет речь? Вариант первый – «Аватар», вариант второй – «Парк юрского периода» и вариант третий – «Пираты Карибского моря». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 9 июня в 1993 году, на экраны вышел фильм Стивена Спилберга, который со временем вырос в популярную одноименную медиафраншизу. О какой картине идет речь? Вариант первый – «Аватар», вариант второй – «Парк юрского периода» и вариант третий – «Пираты Карибского моря». Если перечисленные фильмы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки, на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Шторм.
1: Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется известный фильм Стивена Спилберга, который вышел на экраны именно в этот день, 9 июня 1993 года, и положил начало одной из самых коммерчески успешных медиафраншиз в истории кино. Это «Парк юрского периода», как многие из вас догадались, приключенческий научно-фантастический фильм, главные роли в котором исполнили Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Ричард Аттенборо. Фильм основан на одноименном романе Майкла Крайтона. Это первый фильм в оригинальной трилогии. Он получил более 20 наград, в том числе 3 премии «Оскар» за технические достижения в области звука, монтажа звуковых эффектов и визуальных эффектов. После были сняты продолжения, постепенно сформировавшие одноименную медиафраншизу, в том числе «Парк юрского периода. Затерянный мир», «Парк юрского периода 3», «Мир юрского периода», «Мир юрского периода. Господство» и «Возрождение» и так далее, и так далее. Также было выпущено множество видеоигр и комиксов по мотивам фильмов. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 4993. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить билет в цирк. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий в гостях у волшебника». Первый в республике цирк без диких животных. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Совет Республики одобрил изменения законов по вопросам дорожной деятельности. Масштабное обновление претерпит после ремонта дворовая территория в центре Барановичей. Об этом и другом подробнее. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам дорожной деятельности. Такое решение сенаторы приняли на заседании 4-й сессии в Минске. Заложен ряд новаций. В первую очередь, формирование индивидуальной транспортной системы, которая в реальном времени может видеть состояние магистралей и сооружений на них. Среди новшеств также создание платформы, которая обеспечит информацией по ремонту и эксплуатации дорожных артерий. Владельцев обяжут вносить в реестр общего пользования определенные сведения, актуализировать их и приводить в порядок покрытия, что обеспечит учет всех автодорог и надлежащее их качество. Упорядочит и передвижение крупногабаритных грузов в соответствии с нормативными актами Евразийского экономического союза. Комитет госконтроля предложил пересмотреть подходы к подготовке жилья и коммуникаций к осенне-зимнему сезону, сообщил председатель ведомства Василий Герасимов во время совместного заседания палат белорусского парламента. Системные недоработки выявлены в этом направлении в прошлом году. Глава КГК отметил, что половина жилых домов должным образом не обследуется. Как результат, паспорта готовности получают объекты с недостатками. И меня остро стоит проблема износа сетей, из-за чего происходят аварийные ситуации. Заинтересованными госорганами начаты анализ технического состояния тепловых сетей и разработка мероприятий для повышения надежности коммуникаций по всей стране. Василий Герасимов обратил внимание и на то, что прибыль от таких востребованных услуг, как покос травы, обрезка, удаление деревьев, зачастую получает не организация ЖКХ, а частные структуры. Например, рентабельность на обслуживании домофонов достигла 62%. Об этих резервах и проблемах доложено главе государства. В одном из дворов Барановичей, расположенном в центре города, кипит работа по обустройству территории. Речь о территории внутри жилых домов по Советской 84 и 86 и Цирюка 4. За дело взялись комплексно, рассказал генеральный директор жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Техно. По его словам, намечено асфальтирование, появятся просторные парковки, детская площадка, преобразится и контейнерная зона.
2: Данная дворовая территория, она довольно-таки большая, сразу несколько домов выходит сюда, плюс это центр города, торговые объекты есть. Есть вопросы по поводу и скопления техники, и транспорта, как и самих жильцов, так и тех, которые приезжают. Были обращения от жителей данных домов о том, чтобы здесь благоустроить дворовые территории и сделать парковочные места. Мы в прошлом году посмотрели, определились, что да, есть возможность без особых нарушений в рамках вот этой дворовой территории дополнительно сделать несколько парковочных мест. Кроме этого, мы весной сделали здесь подрезку деревьев, подняли кроны, убрали сухие ветки и сухие деревья. Планируется еще установка детского игрового оборудования, контейнер на площадке. Будет туда установлена видеокамера для контроля.
1: К масштабным изменениям подошли совместными усилиями. Учли обращения граждан, которые выступили с предложением. Проект реализуется из средств городского бюджета. В работу активно включились специалисты Барановича Ремстроя. Задействована спецтехника. Сперва приступили к обустройству тротуара, сообщил руководитель предприятия Максим Сасим.
3: В наш адрес неоднократно поступали обращения граждан в части благоустройства дворовой территории и создания дополнительных парковочных мест. На сегодняшний день принято решение о благоустройстве данной дворовой территории. В данное время специалисты Барановича Ремстрой подготавливают основания для укладки мелкоштучной плитки. Ведутся работы по установке тротуарного и дорожного борта. Ориентировочный срок выполнения работ порядка 2 недель. Будет выполнен частичный ремонт тротуарных дорожек и создание дополнительных парковочных мест ориентировочным количеством 15-18.
1: Прислушиваться к мнению горожан и обращать внимание прежде на объекты, которые требуют решительных действий для создания комфорта горожан, практика, успешно зарекомендовавшая себя в Барановичах. И она будет продолжена. Более полсотни выпускников средних учебных заведений Барановичи продемонстрировали 100-бальные результаты на централизованных экзаменах. Проверка знаний у тех, кто покидает Альма-Матер, состоялась 26 и 29 мая. Исключительные результаты у 55 юношей и девушек. Высокий уровень владения материалом они продемонстрировали по государственным языкам. Русский на высший балл сдали 30 ребят. Среди профильных предметов на вершине английский язык и математика. По количеству максимальных отметок в городе лидирует лицей номер один. У его учеников 11 показателей отличия. Прекрасно выступили гимназисты. У гимназии номер 5 – 9 стобальников, у гимназии номер 2 – 6, у гимназии номер 3 – 4. Некоторые старшеклассники обеспечили себе два превосходных итога ЦМ. Например, выпускники лицея номер 1 – Роман Яцук по русскому и физике, Иван Михан по русскому и биологии, Эвелина Запруцкая по биологии и русскому, Геннадий Дощечко по русскому и истории Беларуси. В этом же списке Дарья Хвалько, гимназия номер 2, по русскому и математике. Ульяна Густинович, средняя школа номер 19, по химии и русскому. Валерия Жмодик, гимназия номер 5, по русскому и английскому языкам. К новостям компании. Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине MediStyle, который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на Комсомольскую 9 каждый день с 10 до 20.00. MediStyle – удобно, стильно, доступно. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В ближайшие дни погода в Беларуси продолжит носить теплый и дождливый характер. Средняя температура на 1-3 градуса выше нормы, однако в целом обстановка прогнозируется неустойчивой. Осадки будут носить локальный характер, но утром и днем кратковременные дожди охватят большую часть территории республики. Местами прогремят грозы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе!

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости в преддверии чемпионата мира. Но и не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями и послушать давно забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

На второй час уточним вынесенное стандартной рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного, соответственно, поговорим про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами, но и узнаем что-то полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она немного изменится. Температура воздуха днем в среднем плюс 19-21 градус. Значительная облачность и, вероятно, небольшие осадки. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Тренер Жозе Мауриньо прибудет сегодня в Мадрид. А презентация специалиста в роли главного тренера мадридского Реала ожидается завтра, 10 июня. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в своем твиттере. Ранее Флорентино Перес после победы на президентских выборах сделал заявление о назначении португальского специалиста на пост главного тренера королевского клуба. Мауриньо уже работал в Реале с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, кубок и Суперкубок Испании. Напомним, по итогам прошлого сезона сливочные не завоевали ни одного трофея. В первой половине минувшего сезона мадридским клубом руководил Хаби Алонсо. После его увольнения в январе клуб возглавил Альваро Арбелоа, который покинул пост по окончании сезона. Вулверхэмптон объявил на своем официальном сайте о заключении двухлетнего соглашения с английским правозащитником Кираном Трипьером. Контракт 35-летнего футболиста с клубом вступил в силу после истечения его договора с Ньюкасл Юнайтед в июне текущего года. В прошедшем сезоне английской премьер-лиги защитник принял участие в 21 игре, записав на свой счет одну голевую передачу. Напомним, Трипьер является воспитанником Манчестер Сити. В послужном списке футболиста также есть Бернли, Тоттенхэм Хотспур, Атлетико Мадрид, Ньюкасл Юнайтед и другие команды. В составе национальной сборной Англии он провел 54 матча и забил один гол. По итогам прошлого сезона Вулверхэмптон вылетел из английской премьер-лиги в чемпионшип. Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста назначен на пост главного тренера Авеллина. Об этом сообщается на официальном сайте Бьянковерди. Специалист подписал с клубом соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года. В составе тренерского штаба Несты войдут помощник главного тренера Лоренцо Рубиначчи, технические ассистенты Массимо Ломонако и Винченцо Варико, спортивный врач Лука Морелини, тренер вратарей Рафаэля Клименте и аналитик Федерико Сальдана. Напомним, во времена игровой карьеры Алессандро Неста выступал на клубном уровне за Лацио и Милан, завоевав с этими командами множество трофеев. А в составе итальянской национальной команды он становился чемпионом мира. По итогам сезона 25-26 Авеллина занял 8-е место в турнирной таблице серии «Б». На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это товарищеские матчи национальных сборных в преддверии старта чемпионата мира. Отметим еще игру сборной Беларуси против национальной команды Буркина-Фасо. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 19:30. Не пропустите.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-13-95.
3: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним уже не в первый раз популярный проект Ace of Base. Это шведская поп-группа, состоявшая из Юнаса Бергрена, Ульфа Экберга, Лин Бергрен и Йенни Бергрен. Как и многие другие шведские музыканты, они исполняли свои песни на английском. Альбом группы Happy Nation является самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В США пластинка была удостоена звания платиновой аж 9 раз. Это был первый в мире дебютный альбом, три песни из которых «All That She Wants», «The Sign» и «Don't Turn Around» достигали первого места в чартах Billboard. Как раз одну из этих песен мы и вспомним сегодня. Трек «Sign» вошел сразу в два альбома группы «Happy Nation», только американская версия, и, собственно, одноименный альбом «Sign». В США песня стала лучшим хитом по итогам всего 1994 года. Плюс трек был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». Итак, Ace of Base, сингл 1993 года «The Sign», делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Президент отметил, что должность утверждается на Народном вече, Всебелорусском народном собрании, как и судьи. Это придает серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего руководителя структуры. Такие резкие движения необходимо делать с надежным для народа человеком. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и сетевые ритейлеры заключили дополнительное соглашение о скидках на ряд товаров для уязвимых категорий населения. Документ был подписан в январе 2022 года, затем неоднократно продлевался. Минус 10% дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В числе продукции, на которую дисконт распространяется, хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, тушка кур, цыплят, включая бройлеров, молоко, кефир, сметана, творог и другие наименования. Отметим, в программе лояльности участвуют 13 крупных торговых организаций. Продолжаем выпуск. На старте летний трудовой семестр сейчас в Барановичском районе формируются студотряды, рассказала первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. Молодые люди от 14 до 31 года могут не только официально трудоустроиться, заработать собственные деньги, но и найти новых друзей. О вакансиях для ребят заявили Барановичский райагросервис, Крошин, птицефабрика «Дружба», агрокомбинат «Мир», экспериментальная база «Вольно», районное ЖКХ, Барановичский лесхоз и другие предприятия. Соискателям предлагают проявить себя в деле благоустройства территории, озеленения, ухода за животными. Впервые в этом году принимает юношей и девушек с 18 лет парк животных. В 2025-м более 250 человек стали членами студотрядовского движения, отметила Анастасия Харченко. Чтобы присоединиться к трудовому десанту, необходимо обратиться по адресу улица Советская, 79, кабинет 426 и 633. Дополнительную информацию можно получить по телефону 80-163-67-78-39. Танцоры Барановичей покоряют новые вершины, на этот раз международные. Образцовый ансамбль «Карусель Микс» детской хореографической школы искусств вернулся с многочисленными трофеями из Карелии. В живописном городе Кондопога состоялся фестиваль «Планета искусств», на котором наши юные таланты стали триумфаторами. Жюри отметило мастерство учеников 3 и 5 классов, присудив им награды лауреатов первой степени в 6 категориях. Гран-при в номинации «Эстрадный танец» также уехала в Барановичи. Упорную борьбу наши земляки вели с коллективами из разных уголков России – Воронежа, Нижнего Новгорода, Подмосковья, Ростова-на-Дону и других. Высокая конкуренция подтвердила значимость отличных результатов танцоров и педагогов. К слову, поездка стала еще одной возможностью познакомиться с культурой и природой принимающей стороны. Дети и взрослые посетили равнинный водопад Кивач, загадочный поливулкан Гирвас и насладились прогулками на берегу Ладожского озера. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Ваше радио. Барановичи ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Прослушайте небольшое объявление. Премьера в «Барановичах». Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства. Давайте на этом прощаться. Я только напомню, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом, как обычно. Завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.